Science, You Left Me, только что в наших динамиках. А следующий на очереди Хужели Солта, новинка, которая практически к нам из печки. Jamaican Bam Bam, чуть раньше Bruno Mars. Три минуты чистейшего позитива, хит I Just Might. И послушаем немецкую музыкальную машину Робина Шульца в компании Topic и певицы Oaks, трек под названием One by One. Не пропусти.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Радиус.ру в разделе Еврохит ТОП 40. Это Хужель и Солта в наших приемниках. В Москве 3.34. Я Олег Шишкин. Большой привет всем, кто не спит. Доброе утро просыпающимся на другом конце страны. Напомню, воскресенье, 10 мая. Уикенд продолжается, целых два дня у нас впереди, так что времени даром не теряем. Встречаемся с друзьями, прогуливаемся и набираемся исключительно позитивных эмоций. Ну а бодрости нам добавят елка с предельно добрым хитом «Проще», еще ребята из Минска, Intelligence, трек «Август». А еще Алекс Уоррен и улетная работа «Fever Dream» через три минуты на...

плотно завирусился в ТикТоке и стал сопровождением для десятков тысяч видео. Яркий пример того, как социальные сети могут возродить интерес к старому треку, превратив его в глобальный хит. Случай, конечно, не первый, но весьма интересный. Далее же предлагаю послушать Мота и песню «Намек на нас». Немного ранее Серж Дюант и Хедли «Addicted», а Вайва добавит брак с Экстиен с хитом «Pay to Exist» буквально через пару минут.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Ну как можно обойтись без романтики? А кто в этом деле настоящий профи? Конечно же, мод и шикарнейшая история под названием «Намек на нас». Только что здесь, на радиостанции номер один в России.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: нас поджидает великий Тиесто, Бриана Грейс, Beautiful Places. Также проявятся продюсеры Эвелон и Рокстон, Vertigo. И услышим электронных ребят из Австрии, клан Карасел, Райт. Вот такой внушительный список. Это 30 минут только музыки. Это Европа Плюс.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: Европа-плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 5 часов утра.

что на Европе Плюс. Далее предлагаю хит из категории соул-музыки, Mr. Now It All от Тедди Свинса. Еще послушаем Ракешника, братьев Каулиса, они же Tokyo Hotel и хит California Nights. И услышим визитную карточку Рэя Далтона All We Got.

мистер Всезнайка. Мистер Know It All. Дэнни Свимс на Европе Плюс прямо сейчас. В Москве 5:33. И что знаем мы? А мы знаем.

что сегодня воскресенье, 10 мая, самый разгар уикенда. Каждому желаю отличного дня, и пусть сегодня у всех будут только приятные сюрпризы, приятные встречи, которые принесут исключительно моменты радости. Предложение такое: завариваем по чашке ароматного кофе, делаем чуть громче и встречаем мою Мишель, новинку под названием «На малиновой луне». Еще послушаем ремейк мегаизвестной песни Eiffel 65 от Дэвида Гетты, Биби Рекси, I'm Good, а еще Зейн Малик и Die For Me. Все это с удовольствием поставлю я, Олег Шишкин. Всем доброе утро!

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Так, ну давайте будем разбираться, что же нас ждет из музыки на Европе плюс в ближайшие 30. The Second Voice и Let Me Be.

медведи Broken Heart. И все это мы послушаем уже вместе с Денисом Романовым, который через 10 минут

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: Шесть утра в Москве.

Европе Плюс. Let Me Be, так называется работа. И больше хитов, больше музыки. Вот какой у нас план с тобой. Послушать. Все их послушаем обязательно. Все самые крутые треки со всей планеты Земля будет Араш и Элена. Их великая тема Broken Angel. Уже классика. Уже классика поп-музыки. Будет и Алекс Уоррен. Его новая работа Fever Dream. Как всегда, душевная. И много всего другого, конечно же. Впереди на Европе Плюс. В этом часе дождись. Все скоро.

Это Боб Синглер и Кайза. I Can Wait. Стильная танцевальная история про танцевальные темы. Я надеюсь, что вы вчера послушали все наш топ-клаб-чарт, наш танцевальный чарт. Главная танцевальная музыка вся там, со всей планеты Земля. Если нет, то надо исправляться. Конечно, заходите на europaplus.ru или в наше мобильное приложение. Там есть вообще целый архив. Можно целый день, all day, all night слушать все эти в качестве подкастов выпуски топ-клаб-чарт. Так что заходите, там вам понравится. Наверняка. Впереди у нас больше хитов, больше музыки. Будет новинка от Рао Алехандро, так под названием «Понго». Будет диджей Кунгс и Galaxy. Еще одна дэнс-поп-история. Все это впереди на Европе+.

ближайшие полчаса здесь на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки. Вот кого послушаем. Это лишь несколько из артистов, которые нас ждут впереди. Но, тем не менее, крутыши. Аннабель Ингланд. Ее тема «Get Busy». Будет еще одна танцевальная работа от Сони Фадера «Think About Us». И немного рок-музыки. Куда ж без нее? Это Nickelback «When We Stand Together». Это и многое другое впереди на Европе Плюс в ближайшие полчаса.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, 7 утра.

это уже любимая многими работа от Вани Дмитриенко. Трек под названием «Ртуть» на Европе Плюс. Абсолютный поп-рок-хит, к сожалению, не двинулся вверх в нашем чарте Еврохит ТОП-40. К счастью, не двинулся и вниз. Остался на 16-й позиции. Надо обязательно проголосовать за Ваню. Поддержи его. europaplus.ru или мобильное приложение наше. Голосуй в пятницу в 2 часа дня. Конечно, как всегда, свеженький Еврохит ТОП-40. Пока что слушаем. Классные темы. Меня зовут Денис Романов. Их для тебя обязательно поставлю. Будет DJ Snake и дуэт Алона Джордж. I know you like it. Будет Bibi Rexha и Faithless. New Religion. Будет Usher и Чонгук. Standing next to you. Все это впереди, все совсем скоро.

Файк новое для многих имя, но вообще, конечно, он парень довольно известный. Не только музыкант, но и актер. Наверняка многие, кто смотрел сериал «Эйфория», его вспомнят. Один из главных героев и друзей героини, главный же, опять же. Ну да ладно, окей, у нас впереди больше хитов и больше музыки. Разные артисты, которых мы знаем прекрасно. Это Rehab и Wyz и Джейпи Купер на вокале. Их работа Jet Lane. Будет также команда BTS. Вот этих парней точно все знают. Их работа Swim. Все это впереди на Европе+. Все скоро, дождись.

Слушаем еще поп-рок тему от Pink. От Pink и Nate.ru. Just Give Me a Reason, так называется их работа. Есть и Майли Сайрус, одна из главных поп-звезд современности. Ее история End of the World. Все это впереди на Европе+. Все совсем скоро, лови.

0: Это Пинки на ядро «Just Give Me a Reason» в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. Будет новинка от P-Now, будет Дюк Дюмон, классика, хаос, электронной музыки. Будет Ёлка, Мэск Вулф, Эвелин Рокстон, много всего. Впереди на Европе Плюс. Дождись.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Восемь утра в Москве. На Европе Плюс новости с нами Марат Бекметов. Привет, Марат.
2: Привет, Денис. Доброе утро всем. Приемная кампания в российские вузы начнется 20 июня. ДТП чаще всего происходит по четвергам и пятницам. И сегодня отмечается День чистой комнаты. Об этом прямо сейчас. Итак, приемная кампания во все российские вузы на все уровни высшего образования начнется 20 июня. Об этом сообщили в Миноборнауке. Там отметили, что начало приема заявлений происходит в единый день. При этом даты окончания различаются в зависимости от уровня высшего образования и источника финансирования обучения. Например, при приеме на обучение на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета, базового высшего образования, прием документов завершается в период с 10 до 20 июля. Петер Мадьяр стал новым премьер-министром Венгрии. На пост председателя партии ТИСА избрал парламент. Его кандидатуру поддержали 140 депутатов, против выступили 54, один воздержался. После оглашения результатов голосования, которое транслировалось в эфире венгерских телеканалов, Мадьяр принял присягу. Затем новый премьер вновь призвал президента Венгрии немедленно покинуть свой пост. Мадьяр обвинил Тамоша Шуика в том, что он не препятствовал злоупотреблениям властей. ДТП в России чаще всего происходит в четверг и пятницу, меньше всего в среду и воскресенье. Это следует из данных госавтоинспекции, которые проанализировал ТАСС. Всего за первый квартал года в стране произошло больше 22 тысяч автоаварий, почти на 9% меньше, чем за такой же период прошлого года. Из материалов также следует, что в этом году аварии чаще всего происходили днем с часа до двух. В прошлом году это был вечер с 6 до 7, ну а меньше всего их в самые ранние часы с 4 до 5 утра. В Москве и Подмосковье после похолодания в праздничные выходные ожидается постепенное потепление. Уже с начала следующей рабочей недели температура воздуха приблизится к 20 градусам. Об этом сообщила ведущий специалист гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, во вторник в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременными дождями. Ночью 6-11 градусов, днем от плюс 16 до плюс 21, а в среду днем воздух прогреется до плюс 23. Сегодня день чистой комнаты или день уборки в комнате. Неофициальный праздник всех любителей чистоты и, конечно же, любого родителя ежегодно отмечается 10 мая. Хотя он может стать кошмаром каждого ребенка, подростка или ленивого человека, но мало кто поспорит, что такой праздник необходим. Он пропагандирует стремление к чистоте в местах проживания людей и побуждает хотя бы периодически не лениться, чтобы создавать комфортные и чистые условия жизни для человека и семьи. Ну а сегодняшний день чистоты комнаты – хороший повод заняться уборкой, выбросить все старое и ненужное, что давно не носится или не используется. В конце выпуска курса валют на праздничные выходные вторник. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88.55. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Денис Романов. С добрым утром!

дата новая дэнс-поп-история от команды Pina, Utu, Corazon, Your Heart, грубо говоря. Классная тема, танцевальная, мы такое любим. Еще любим, конечно, поп-рок-хиты, у нас такие имеются тоже. Будет One Republic и Alessa, там, кстати, и танцевального тоже полно, потому что Alessa, а как иначе, это же электронный гуру. If I

Myself, так называется их работа. И еще будет Zayn. Zayn — это уже классика поп-рок-музыки. Теперь уже Die For Me, так называется его работа. Еще будет гороскоп, конечно, тоже совсем скоро. Дождись.

0: Гороскоп.
1: На Европе Плюс гороскоп на сегодня. Сегодня 10 мая. Овны, остерегайтесь легкомыслия в работе. А вот в любви оно сегодня поможет 100%. Тельцы, день подойдет для посещения людных мест и мероприятий. Близнецы, о решении этого дня вы точно не пожалеете. То есть о решениях, да, скорее. Раки, события будут развиваться медленнее, чем ожидал Ли. Но это и к лучшему. Львы, оставьте рассуждения. Стоит уже заняться наконец-то делом. Девы, вы почувствуете, что готовы к изменениям. Пусть и не радикальным. Весы, для реализации задуманного вам потребуется помощь окружающих. Скорпионы, побудьте сегодня дома или в любой другой привычной обстановке. Козероги, вам во многом везет, поэтому не упустите шанс сделать больше. Водолеи, хорошие новости издалека положат конец многим сомнениям. И рыбы, займитесь сначала мелкими делами, так будет проще подобраться к глобальной цели.

в нашем чарте Еврохит ТОП-40. И потихонечку они позиции потеряли на этой неделе, но, тем не менее, все может поменяться, если ты проголосуешь за них на europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. Так,

Да, они могут вернуться и в двадцатку лучших, и повыше, и повыше. Классная, легкая, можно сказать, такая летняя танцевальная тема. Мы такое любим. Еще про лето. Black Eyed Peas и легенда Джей Балвин. Их работа «Ритмо». Послушаем ее. Обязательно будет «Элоки Португал Де Мэн» с классной, тоже такой летней, немножко ленивой работой «Dive Into The Ocean». Все это впереди на Европе+. Все совсем скоро. Дождись.

0: гуру Бали. Так называется его работа. Классная тема. Больше китов и больше музыки. Впереди про танцы. Будет Тимофей Бардаш Бренес. Легендарная тема уже Heaven. Послушаем ее обязательно. Из легенд, но не танцевальных. Хотя у нее тоже есть под что потанцевать. Будет Билли Айлиш. Будет ее работа Bad of Fada. Все скоро здесь на Европе Плюс. Лови.
1: Реклама. Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
2: Ты привязала меня к столу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
1: Чтобы спасти брак, нужны незваные гости.
3: В отношениях нужно постоянно пробовать новое.
1: «Опасные отношения» в кино с 14 мая.
4: 17+. Россия огромна.

0: Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Тимофей Барыш Бренес «Heaven», так называется их работа, в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Будет легенда Мартин Гэрикс. Будет Coldplay команда. Классная тоже тема от них под названием «Him for the Weekend». А еще Дэйв и Тэм с работой «Rain Dance». Все это впереди.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Уже 9 утра в Москве.
1: Европа Плюс.
0: На Европе Плюс новости. С нами снова Марат Бекметов. Привет, Марат.
2: Денис, привет. Доброе утро всем. РЖД назначили дополнительные поезда в Москву с юга России. Ночь в музее в Москве пройдет с 16 на 17 мая, и больше 40% россиян не работали между майскими праздниками. Об этом прямо сейчас. Итак, в РЖД объявили о назначении дополнительных поездов в Москву с юга России. Речь идет о составах из Новороссийска, Адлера, Минеральных Вод, Астрахани и Волгограда отправлением с сегодняшнего дня. В компании уточнили, что сейчас поезда следуют по расписанию, отмены сбоев в движении нет. В РЖД подчеркнули, что оперативно увеличат количество вагонок в составах, следующих на юг и в обратном направлении, при наличии технических возможностей. В настоящее время в продаже есть достаточно билетов на поезда с юга и на юг. Вице-премьер Александр Новак сообщил о подготовке соглашения с нефтяными компаниями. По его словам, Минэнерго продолжает работу. Договоренности планируется продлить до конца текущего года. Соглашения будут заключены с 12 российскими компаниями. В частности, в документах будут закреплены объемы поставок моторного топлива на внутренний рынок, розничные цены на бензин и дизель. Такая мера направлена на обеспечение стабильного снабжения в период сезонного роста спроса и сельскохозяйственных работ. Ежегодная акция «Ночь в музее» в Москве пройдет с 16 на 17 мая. В этот раз она объединит 170 площадок, среди которых музей-заповедники Царицына, Коломенское, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, ВДНХ и многие другие. В музее Москвы пройдет мастер-класс по русским народным танцам. В Дарвиновском музее представят точные миниатюрные модели динозавров. Регистрация на мероприятие «Ночь в музее» откроется 12 мая в полдень на официальной странице акции. Облачная погода с прояснениями ожидается сегодня в столичном регионе. По данным гидрометцентра, в Москве местами небольшой дождь, днем будет 14-16 градусов тепла, а по области местами умеренный дождь от плюс 12 до плюс 17 градусов. В ночь на понедельник температура в городе может опуститься до плюс 7, местами в Подмосковье до 4 градусов выше 0. Ветер в течение суток будет дуть восточный со скоростью 7-12 метров в секунду. Более 40% россиян отправились в поездку с захватом рабочей недели между майскими праздниками. При этом более половины из них не предупредили об этом своего начальника. Остальные же взяли официальный отпуск. Таковы данные опроса, результат которого публикует ТАСС. По словам специалистов, люди стали прагматичнее. Брать несколько дней отпуска в мае экономически невыгодно, потому что потери в зарплате оказываются ощутимее, чем удовольствие от этих дней. Выяснилось также, что активнее всего в праздники путешествуют работники из сферы услуг для бизнеса, продаж, IT, управления и сотрудники клиентской поддержки. В конце выпуска курсы валют на праздничные выходные. Вторник — доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей.

это Мот на Европе Плюс. Его работа намек на нас. И Мот, конечно, частый гость в нашем чарте Еврохит Топ 40 с этой работы, пока он там не оказался. Так что проголосуй за него. Если тебе он нравится, голосуй europaplus.ru или мобильное приложение наше. И твой любимец будет на вершине, почему бы нет. Пока мы с тобой вместе послушаем парня, музыканта, суперзвезду, который на вершине Еврохита был. Это Бруно Марс. Его работа «I Just Might» будет совсем скоро здесь. Будет также «Rehab» и «Loco». «Loco» классная летняя танцевальная тема. И «Гороскоп» тоже будет. Дождись.

0: Гороскоп.
1: На Европе Плюс гороскоп на сегодня. Сегодня 10 мая. Овны, остерегайтесь легкомыслия в работе, а вот в любви оно сегодня поможет. Тельцы, день подойдет для посещения людных мест и мероприятий. Близнецы, о решениях этого дня вы точно не пожалеете. Раки, события будут развиваться медленнее, чем ожидали, но это и к лучшему. Львы, оставьте рассуждения, стоит уже заняться делом, наконец. Хотели, наверное, добавить. Девы, вы почувствуете, что готовы к изменениям, пусть и не радикальным. Весы, для реализации задуманного вам потребуется помощь окружающих. Скорпионы, в этом дне вы не найдете и намека на недостатки. Стрельцы, побудьте сегодня дома или в любой другой привычной обстановке. Козероги, вам во многом везет, поэтому не упустите шанс сделать больше. Водолеи, хорошие новости издалека положат конец многим сомнениям. И рыбы, займитесь сначала мелкими делами, так будет проще подобраться к глобальной цели.

сочный, мощный. Это я про трек, конечно. Мистер Новый Дол, это Тедди Суимс. Так называется его работа прямо сейчас на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки на Европе Плюс. Только суперзвезды. Будет Дайдо, будет Джейсон Деруло. Наш гость скоро к нам приедет в Россию снова. Будет их работа When Love Sucks, так называется она. Будет Артемис и I Like The Way You Kiss Me. А еще Алекс Уоррен и его очередной хит Fever Dream. Все это впереди на Европе Плюс. Все скоро, лови.

0: Суперстар Тиеста. Beautiful Places, так называется его работа, прямо сейчас на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки, еще одни легенды. До конца часа послушаем классику поп-музыки, R&B, Soul. Это Sugar Babes, их работа Stronger. Будет и современная классика, и R&B, и Soul, и вот это вот все. Dua Lipa, ее работа Illusion тоже будет. Обязательно поп-суперстар. Все впереди, все на Европе Плюс. Послушаем до конца часа. Дожди.
1: От сценариста «Приключения Паддингтона 2».
2: Это волшебное дерево.
3: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
1: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Звук — это музыкальный сервис.

0: Prime. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 1-111-766-89-840. Город Москва.
1: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду.

0: продукту быстро. Магнит доставка.
1: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
2: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
3: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Техническая работа Stronger в конце этого часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки, и будет много классной музыки, как мы с тобой любим. Дамиана Дэвид, например, или Майя Мишель, или команда BTS. Все это скоро здесь на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Десять утра в Москве. На Европе Плюс новости. С нами Марат Бикметов. Привет, Марат.
2: Привет, Денис. Доброе утро всем. Приемная кампания ВУЗы начнется 20 июня. Мировые запасы нефти сокращаются с рекордной скоростью и названы главные причины уменьшения продуктивности. Об этом прямо сейчас. Итак, приемная кампания во все российские вузы на все уровни высшего образования начнется 20 июня. Об этом сообщили в Миноборнауке. Там отметили, что начало приема заявления происходит в единый день. При этом даты окончания различаются в зависимости от уровня высшего образования и источника финансирования обучения. Например, при приеме на обучение на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования прием документов завершается в период с 10 до 20 июля. Официальный чат-бот по защите чести и достоинства учителей стал доступен.

В мессенджере Макс с момента запуска к правовому ассистенту педагога обратились больше 3500 уникальных пользователей, сообщили в Минпросвещение. Сервис позволяет получать консультации по сложным ситуациям в образовательной деятельности. Как отмечается, наибольший интерес к новому инструменту проявили педагоги из Красноярского и Краснодарского краев, а также Бурятии и Свердловской области. Мировые запасы нефти сокращаются с рекордной скоростью. Как пишет Bloomberg, объем уменьшаются из-за конфликта на Ближнем Востоке и ограничения судоходства в Ормузском проливе. Это мешает поставкам из Персидского залива, истощая тем самым буфер, который защищает от шока. По данным аналитиков, объемы запасов нефти близки к минимальному уровню с 2018 года. Это может вызвать еще более резкий скачок цен на ресурсы, а их последствия многие страны не смогут эффективно смягчить. Желтый уровень погодной опасности начнет действовать этим вечером в столичном регионе из-за ожидаемого сильного дождя. По данным гидрометцентра, в ночь на понедельник в Подмосковье ожидается дождь, местами сильный. Желтый уровень, предупреждающий о потенциальной опасности погодных условий, будет действовать сегодня с 9 вечера до 9 утра понедельника. Завтра днем, по прогнозам, в Москве области ожидается небольшой дождь, а термометры покажут до плюс 17 градусов. Россияне назвали главные причины уменьшения продуктивности. Как пишет пресса, ссылаясь на свежие исследования, половина опрошенных винят выгорание и недостаток энергии. 46% россиян признались в недостатке мотивации. Около трети опрошенных отметили отсутствие четко поставленных целей и задач. Еще 22% винят в уменьшении продуктивности личные и семейные проблемы. В результате опроса также выяснилось, что чаще всего россиянам мешает работать шум, избыток встреч и переписок. 12% жалуются на жару на рабочем месте. При этом работа в первой половине дня эффективна для каждого пятого опрошенного. В конце выпуска курсы валют на праздничные выходные и ближайший вторник. Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс. С вами будет Денис Романов. Я всем желаю прекрасного дня.

Second Voice. Let Me Be, так называется работа. Колоритно, колоритно. Всем классного уикенда, всем хорошего продолжения уикенда. В самом разгаре, выходные, ребята. Вам всем, конечно же, в первую очередь отдыха, классной музыки. Вот с последним точно поможем. Если сегодня работает, ну, бывает же всякое, да, сегодня тоже многие работают. Поэтому музыка 100% будет. Вот это вот на 1000000% гарантирую. Самое лучшее на планете Земля. Будет Pitbull, будет его работа I Know You Want Me, будет Маккензи, Аромба и Underwater. Все будет впереди и многое другое. Дождись. Европа плюс. I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

Давай не ждать, так называется ее работа. Ждать, конечно, не надо, надо голосовать за нее на europaplus.ru или в нашем мобильном приложении в Еврохит ТОП-40, в самом честном музыкальном чарте страны. Если хочется, чтобы Мари была повыше, выбери, проголосуй. Там, кстати, много артистов и, конечно, самые лучшие артисты в мире, так что выбирай и даже не одного. Еще выбирай послушать дальше классную музыку. Например, будет Хужель и Джамайкан. Классная тема будет Кэти Перри и Ники Минаж. А еще Пост Малоун и классная хип-хоп история Cold. Все это впереди.

0: гораздо больше хитов и больше музыки. Впереди на Европе Плюс в ближайшие полчаса классная танцевальная тема от Боба Синклара и Кайзы. I can wait. Классика хип-хоп, поп-музыки, немножко рок-музыки. Это 21 Pilots и Stressed Out. А еще прекраснейшие Бейонсе и Шакира, их Beautiful Liar в танцевальной версии. Это и многое другое впереди на Европе Плюс. Лови!
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Haval H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Haval H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточните в официальных дилерских центрах Haval Pro и на сайте haval.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
4: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
3: Чтобы спасти брак, нужны незваные гости.
5: В отношениях нужно постоянно пробовать новое.
3: «Опасные отношения» в кино с 14 мая. 18+.
6: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс»...

0: не боится царапин, тяжести и загрязнений. Yutex готов к любым вызовам.
1: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
2: Пятерочка выручает!
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
3: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
5: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
6: 12+.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: В Москве 11 часов утра.

только хиты. 30 минут. Европа плюс.

фанки поп история I Can Wait в новой упаковке, в новой обертке. Это Боб Синклер и Кайза. Они нам выдали теперь эту обновленную работу. Кстати, про новые обертки, упаковки и всякие вкусности. Есть у нас, имеются они. Есть, например, классная тема от Феликса Йена и рэпера Гуччи Мэйн на трек под названием Cool. Само название, как корабль назовешь, да, вот так его назвали, так он и звучит. Круто, супер круто. Еще из крутого Tokyo Hotel и California Nights, а еще прекрасная Сабрина облизнулся Карпентер и ее история Эспрессо. Про работу, конечно. Эспрессо. Класс стиль. Все это впереди, все на Европе Плюс совсем скоро. Дождись.

мы знаем. Это Be Now. Мне кажется, поклонники знают уже ее лет так 20. Tu Corazón, Your Heart, так называется их новая работа. Классная, танцевальная, дэнс-поп. Вообще они дэнс-поп короли, я бы сказал, последних как раз-таки 20 лет. Есть еще одна команда, которая образовалась, как это правильно сказать, не образовалась, собралась или собрал ее один очень популярный музыкант, Джо Джонас, и это команда DNCE. Вместе с ними Кайго, их работа Dancing Feet, послушаем. Будет Cyril из Stumbling, будет Zayn и его поп-рок-история Die For Me. Все это впереди на Европе+, все совсем скоро. Ловим вместе.

0: Это Ваня Дмитриенко, его поп-рок тема «Ртуть». Прямо сейчас на Европе Плюс впереди больше хитов и больше музыки. До конца часа послушаем Эминем и Риану, их вечный хит «Love the way you lie», а еще Бруно Марс и Розе. И трек, который за последние пару лет, мне кажется, разорвал все музыкальные чарты, все стриминговые платформы. Не зря Бруно Марс долгое-долгое время находится на первой строчке в разных музыкальных сервисах, как артист номер один в мире. Их работа «Апати» совсем скоро. Розе и Бруно Марс, как уже сказал, все совсем близко. Здесь на Европе Плюс. Дождись.
1: Реклама. Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Звук — это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.9.2025 года. 0+.
5: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
6: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
8: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
9: Это волшебное дерево.
10: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
11: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
12: Если каждый день платить, платить, платить, платить приложением Яндекс.Пэй,

0: что кэшбэк тут же возвращается баллами плюс, и чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением Яндекс.Пэй.
1: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0 плюс.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день. Европа Плюс. Лучшие мировые.

0: все хиты на одном радио.
1: Уикенд с Европой Плюс.
2: Random game.

0: И все вместе, никто не знает слова. Эдриана и Эминем, Love the Way Life, в конце часа на Европе Плюс. Впереди у нас больше хитов, больше музыки, будет Макс Филин, будет что?
1: Да будут все наши класс. Любимчики. Оставайся класс. Тоже с нами. У нас дальше Супер Манкис, Амстердам. Еще будет Феликс Йенсов, Элис Бекстер, Тейлор Свифт. Так что Грэнпа Эминем и Мамми Риана. Пока-пока.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: А в столице уже полдень.

Это «Елка» на Европе Плюс. А, кстати, надо быть проще или не надо быть проще, это вы решайте сами, но иногда, правда, полезно посмеяться над собой, только хотя бы ради того, чтобы другим не досталось, окей? Поэтому с утра пораньше, да, выходим из дома и зеркало, и там уже все это сделайте, и дальше уже ничего не страшно. Дальше здесь больше хитов и больше музыки. С нами впереди мистер Тедди Свимс. У него все хорошо с музыкой еще с детства. Вместо мультиков маленькому Тедди папа включал пластинки Мервина Гея и Стиви Уандера. Что из этого вышло? Послушаем совсем скоро историю под названием «Мистер Know It All».

0: пропустили, не спешите кусать локти, все можно исправить. На сайте europaplus.ru, на всех цифровых площадках ищите подкаст Top Club Chart. Ищите и танцуйте вместе с Тимуром на танцполе под главные хиты. Пока же впереди здесь Ларин, Warning Signs, еще до финала этого часа Джастин Тимберлейк, What Goes Around, Comes Around.
1: Реклама. Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
2: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
3: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
8: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
9: В кино с 14 мая триллер «Опасные отношения».
10: Что ты задумал?
9: Самара Уивинг снова в игре.
11: И привязала меня к

0: сейчас буду изливать душу.
1: Не сдерживай себя.
2: Опасные отношения. В кино с 14 мая.
3: 17+. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат». ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
7: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи. Разбирайтесь в сложных темах. Редактируйте и оживляйте картинки в приложении Alisa AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
8: europaplus.ru.
9: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Вопросы из школьной анкеты. Да, кто твой любимчик? Кто твой любимый исполнитель? What goes around comes around. Вот вам мой ответ. Ну а если любишь еще больше хитов и больше музыки, тогда welcome в час новый на Европе Плюс. Впереди все самое лучшее.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столица уже 13 часов.

И, кстати, на работе допускаем же такое? Вполне себе допускаем. Да, даже если работаете, душой-то все равно мы отдыхаем, тем более вместе с Европой Плюс. Дальше остается только добавить больше хитов и больше музыки. Через пару минут здесь Сирил и Дин Льюис, Holiday Feet. Будет также впереди The Second Voice, Let Me Be и кошечки Fit Harmony, Work From Home.

0: Песня радиостанции номер один России. Лучшее, что может произойти с нами этой весной, это глобальное обновление. Но чтобы обновиться, надо подсмотреть кое-что. Найти референсы, короче, для этого нового себя. А, да, нажимаем F5, обновляемся вместе с Маратом Бекметовым и Афишей.
1: Афиша на Европе плюс.
2: Привет, Макс, привет всем. Сначала кино. В прокат вышла сатирическая комедия «Как стать миллиардером». Главный герой — Бобби Сандерс, бывший хоккеист. Он внезапно оказывается младшим сотрудником инвестиционной компании и быстро понимает, что финансовый мир живет не только цифрами, но и амбициями, страхами и внутренними переговорами о власти. Постепенно Бобби перестает быть наблюдателем и сам включается в игру, где каждое решение может изменить его положение и представление о нормальности. В павильоне транспортного ДНХ работает выставка «Иномарка». Это возможность посмотреть на 90-е через автомобили. Проект рассказывает о стихийных авторынках, людях, которые их строили, и машинах, ради которых они шли на все. В экспозиции около 30 автомобилей, некоторые из них пересекли границу в разобранном виде. Отдельный блок выставки посвящен культуре перепродажи. Это объявления из газет, истории продавцов и покупателей, а еще контекст, в котором машины могли стоить целого жилья. В Вегас-Сити-Холле проходят показы мюзикла «Любовь без памяти». Спектакль от трехкратного обладателя «Золотой маски» Алексея Франдетти рассказывает о молодом музыканте Саше, который приезжает в Москву из Ростова-на-Дону в погоне за успехом и неожиданно встречает любовь. История повествует о трудном выборе между амбициями и чувствами, о предательстве и верности, о том, как сохранить себя на пути к мечте. За музыкальную часть отвечает Василий Вакуленко. Начало в 3 часа дня. В парке «Патриот» продолжается празднование Дня Победы. Сегодня на танковом полигоне пройдет демонстрация исторической бронетехники. В интерактивной зоне «Армейский городок» пройдут занятия по тактической подготовке, базовой медицинской помощи и устройству военного снаряжения. Ну а в 5 вечера на главной сцене начнется концерт с участием оркестров Минобороны, звезд эстрады и молодых вокальных коллективов. В столице продолжается большой фестиваль «Московская весна». Он знакомит с гастрономическими традициями разных регионов и рассказывает про обычаи народов страны. До конца праздничных выходных посетителей ждет насыщенная программа, национальные блюда, народное творчество, игры, выступления звезд и театральные постановки. Флагманская площадка фестиваля работает на Тверском бульваре. Сегодня здесь день фронтовой кухни. Вас ждут гастрономические представления, реконструкции и мастер-классы. И это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой+.

Let Me Be The Second Voice на Европе Плюс. Да, все, что касается отдыха, don't stop, не останавливайте нас, даже не пытайтесь. Завтра тоже все продолжим, продолжим отдыхать в компании лучших хитов этой планеты здесь, на Европе Плюс. Да, ребят, держимся вместе, вместе с хитами. Впереди будет команда Tokyo Hotel, How to Love. Дальше проект Мота, Намек на нас. А еще Люфтхаус, альтер-эго Робби Уильямса в компании Софи Элис Бекстер, Immortal.

0: крепче, ближе, мой поближе, без остатка растворится.
1: Это мод на Европе Плюс, намек на нас. Да, мод все про любовь и о любви. Это прекрасно, да. Чем еще заняться весной? Любовь. Это и существительный, и глагол пусть тоже будет. До финала этого часа с нами Сэм Смит, I'm not the only one. И через пару минут здесь Робин Шульц, Топики, ОАКС, большая музыкальная коллаба и хит на троих One by One через пару минут.
2: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Это волшебное дерево.
4: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
5: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
6: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
8: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
9: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: кино с 14 мая. Триллер «Опасные отношения».
1: Что ты задумал?
0: Самара Уивинг снова в игре.
2: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
1: Не сдерживай себя!
0: «Опасные отношения». В кино с 14 мая.
3: 17+. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров на сайтах amoto.ru и jq.ru.
5: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
6: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
5: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: должны были еще раз вместе спеть этот припев «I'm not the only one». Да, крутейший вокалист Сэм Смит здесь в финале этого часа на радиостанции номер один России. Дальше хитов будет еще больше. Каких хитов? Будет «Bloody Light» от The Weeknd, будет «Beautiful Places» от Тиесто и Брианна Грейс, а еще Эва Макс и Уилли Уильям впереди.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столица уже 2 часа дня.

бам-бам. Сегодня воскресенье, сегодня мы отдыхаем в компании лучших хитов этой планеты здесь, на радиостанции номер один России и в компании Фюжели и Солто. Только что крутейшая тема бам-бам. Да, мы будем дальше делать с вами бам.

стиле блюз. На Малиновой Луне побывали мы вместе с моей Мишель, где мы только не были с этой прекрасной группой. И надеюсь, что столько еще классных приключений ждет нас вместе. На Малиновой Луне классный новый сингл. Поздравляем Майя Мишель и ждем здесь еще больше хитов и больше музыки. Это Европа Плюс. Отдыхаем вместе. Дальше Jonas Blue, J.B. Cooper, Perfect Strangers. Через пару минут Clan Carousel, Ride. А еще впереди Dominic Fike, Baby Doll. Скоро!

0: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
1: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
2: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет Магнит-доставка. Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
7: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
9: Сейчас как сотрудников ищете?
10: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
11: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
12: Звук – это музыкальный сервис.

0: Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: Пятерочка выручает.
1: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
4: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
7: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
8: Дальше.

тебя. Давайте просто отдыхать, ладно? 15-20 столицы. Кто бы сейчас чем ни занимался, давайте сознаемся, что мы в любом случае отдыхаем, даже если на работе. Все равно отдыхаем в компании лучших хитов этой планеты. Впереди здесь Purple Disco Machine. Запускаем All My Life уже через пару минут. Еще впереди One Republic Connection и классный музыкант Bruno Mars. Работа I Just Might. Да, скоро.

Gotta Go Home, Медуза, прямо сейчас на Европе Плюс. Четко и понятно все сказали. Да, I don't wanna go home, да. Если не хотите, то и не надо. Можно задержаться сегодня где-нибудь, все-таки выходной. Главное провести это время в компании приятных вам людей. И, конечно, в компании лучшей музыки этой планеты. Впереди все это точно совпадает в одно комбо. Алекс Уоррен через пару минут, Fever Dream. Еще будет Боб Синклар и Кайзер, I Can Wait. И классный парень Гарри Стайлз, который в этом году раздал стиля своей новой пластинки. Ну а мы пока послушаем его As It Was. Скоро.

0: This Holly Molly, talk to you later.
1: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе.

0: Или Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
1: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
3: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
4: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами плюс, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
1: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
5: Это волшебное дерево.
6: Фантастическое приключение за гранью воображения.
7: Вы хотите посетить все миры? Найти заклинание?
6: Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
1: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
11: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
12: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

выкладывании их в соцсети, Тедди записывал каверы, а теперь он большая звезда в мире соула, R&B, кантри, особенно если все это замешать сразу в одном треке. Да, вот такой он, мистер Know It All. Если нравится, голосуй за Тедди на сайте europaplus.ru в нашем чарте Еврохит ТОП 40 и возвращайся к нам за классной музыкой дальше. Впереди поймаем Дом Долла и Кит Кади, а еще будет Дензел, You Spin Me Round.

Yeah, ever since you felt me, I'm on death. Это French Montana и Max Bean. Радиостанция номер один в России. Да, классные ребята и таких классных. И ваших любимых здесь будет впереди еще больше. Наши муз-герои совсем скоро здесь. Earbooks, Graceland. Чуть раньше, чуть ближе к нам здесь Offenbach и Nick Waterhouse. Качи через пару минут Sony Foder, D.O.D. Poppy Bascom, Think About Us. Меня зовут Макс Филин. Всем классного уикенда. Отдыхаем вместе с лучшими хитами на Европе+. We'll be right back.

0: you sure they're ever there to let myself go?
1: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
2: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь Вера Фарм. Он может пригодиться при небольшом порезах и ссадинах. Вера Фарм. Тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках Плюс. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет Магнит-доставка. Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении Магнит по промокоду «Быстро». Магнит-доставка.
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
9: 12+.

Скат на Европе Плюс. Да, мы тоже здесь остаемся на радиостанции номер один в России. Дальше поймаем здесь еще больше хитов и больше музыки. С нами заодно в этот уикенд, в это воскресенье отдыхает команда Tokyo Hotel. Мы этих ребят любим. Они нас тоже, они нам дарят классную музыку. California Nights на этот раз. Услышим их в одной из последних новинок от ребят. Еще впереди здесь Gorgon City, Katy Mendita, Imagination и Minelli, Ash City, Disturbia.

понедельник, в который не надо работать. Но, кстати, даже если надо работать тебе завтра, и даже если ты работаешь сегодня, как я, все равно классно. Мы проводим время здесь на Европе Плюс, компании лучших хитов этой планеты. Впереди через пару минут здесь Avalon Roxton, Betty Go. Встретим также мистера Чимина. Ху, если не он, скажите мне. А еще скоро здесь Джеймс Хайп, Ким Петрас, Drums. Стоит дождаться.

0: Елка на Европе Плюс. В прямом смысле будет проще всем жить завтра. Ну, большинству, во всяком случае, точно, потому что завтра понедельник, не рабочий день. Это всегда большое счастье, большая радость. Так что да, всем, кто завтра отдыхает, ребята, вам повезло. Всем, кто завтра работает, ребята, вам точно нужно быть с Европой Плюс, слушать классную музыку, будем отдыхать вместе. Сейчас из классной музыки впереди нас ждет Duet Hertz в компании Purple Disco Machine, Wonderful Life, а еще до финала часа One T, Cool T, The Magic Key.
1: Реклама. Сейчас как сотрудников ищете?
2: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
3: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
4: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на...

0: На скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
1: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением «Яндекс.Пэй».
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
3: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
4: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: почти в финале этого часа на Европе Плюс. Тот самый The Magic, и мы подберем к слушателю и каждому меломану уже в часе новом. Оставайся с нами, впереди здесь больше хитов и больше музыки.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 18:00 в Москве.

Доминик Панькин и Робби Плюс, Baby Doll, 18 часов и 19 минут в Москве. Всем привет, всем хорошего вечера. Продвигаемся далее в этот большой майский уикенд. Настроение, уверен, у всех отличное. Музыка у нас в плейлисте, как всегда, самая лучшая. Так что движемся далее вместе со Стромаю. Слышим Папа Уте. И через пару минут здесь Алекс Уоррен, Fever Dream. Дождемся.

Тиесто и Бриана Грейс на Европе Плюс. Beautiful Places. Отличные ритмы. 18 часов и 33 минуты по Москве. Ну, если нужно побольше дэнс-ритмов, не забывайте про наши подкасты Топ Клаб Чарт и Резиденс. Все легко можно найти у нас на сайте europaplus.ru. В любое время подключиться, устроить себе небольшую вечерину. Так что welcome. Заходите пока же. Продвигаемся далее. Лиричная работа от David Thames у нас через пару минут. Дождемся Rain Dance и Kygo Stools еще совсем скоро на Европе Плюс.

0: Heaven на Европе Плюс и Hollow. Ритмично поддерживаем ваше майское настроение. Лучшие хиты по-прежнему с нами. Энрике Иглесиас появится до финала часа. Услышим Tired of Being Sorry. Их уже тоже с нами. I Adore You. Совсем скоро.
1: Реклама.
2: От сценариста приключения Паддингтона 2.
3: Это волшебное дерево.
4: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
2: Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
5: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет магнит-доставка. -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». Магнит-доставка.
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185, ОГРН 102-230-1598-549, категория 6+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
9: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
2: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
10: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
2: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Robin, Sorry, это Энрике Иглесиас в финале часа на Европе Плюс. Дальше продвигаемся тоже очень хитово. Еще больше классной музыки будем заряжать часом новым. Так что оставайтесь поблизости. Всем отличного вечера.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Yeah. 19:00 в Москве.

моя Мишель на Европе Плюс, на Малиновой Луне. Классный свежий трек, как раз под майское настроение. Если нравится, не забудьте его поддержать, конечно же, в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Голосуйте на сайте europlus.ru. Пока же движемся далее вместе с Teddy Swims. Еще одна классная новинка, Mr. Know It All. И дождемся Offenbach Over You. Скоро-скоро.

Nice to Know It All. Классный трек от Терри Свимса на Европе Плюс. 19.36, время столичное. Всем привет. Продолжаем продвигаться в режиме отдыха, в режиме майского настроения, конечно же. Впереди у нас классный трек от Брок Секстиан, Pay to Exist. И дождемся Мари Краймбрери. Давай не ждать. Скоро-скоро. Европа Плюс.

0: Скажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
3: Салют.
4: Включи Европу Плюс.
5: Окей, включаю радио Европа Плюс.
6: Реклама. В кино с 14 мая триллер «Опасные отношения».
7: Что ты задумал?
6: Самара Уивинг снова в игре.
8: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
7: Не сдерживай себя!
6: «Опасные отношения». В кино с 14 мая.
9: 18+. Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
6: europaplus.ru.
11: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

парень с Ямайки под псевдонимом Russian, такой ямайский русский. Pongo называется вещица, один из хитов, под которым мы, видимо, проведем предстоящее лето, загорая, греясь на солнышке. Ну, надеюсь, именно так и будет. Пока же прогреваем майскую обстановку под лучшие хиты. Впереди у нас The In, слышим Die For Me. И Ваня Дмитриенко тоже появится. Ртуть на Европе+.

0: уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя.

French Montana на Европе Плюс. И довольно-таки стильный трек Everything's You Left Me. Надеюсь, вы также стильно и красиво отдыхаете в эти выходные, майские, большие выходные. Под лучшую музыку добавит майское настроение в ближайшие минуты Bruno Mars, I Just Might. И дождемся Доминика Файка, его вирусная вещица Baby Doll. Скоро-скоро.

Большой нон-стоп заряжаем на Европе Плюс. 45 минут, только хиты, только музыка без остановок. Ловите в это время новинку от Now is a Warning to Corazon. Тимиана Дэви тоже с нами. Next Summer.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: Продвигаемся далее. Всем привет. 22:00 в Москве.

Еще один музыкальный намек на приближающееся лето. Это Now is a Warning and Two Carats On называется вещица. Да, скоро будем загорать под эти ритмы. Ну и не только под эти, конечно же. Дальше еще один горячий хит, на этот раз от Рики Мартина, Living La Vida Loca. И дождемся мото. Намек на нас. Скоро-скоро.

0: крепче, ближе, мать, поближе, без остатка раствориться.
1: Дальше только хиты. 45 минут.
2: Европа плюс.
3: Побольше отличных хитов заряжаем в ближайшие 45 минут на Европе плюс. Ловите в это время Тиесто и Бриана Грейс. Beautiful Places. Терис Уильямс, Мистер Know It All. Услышим Клан Карусель, Ride. И много других ваших любимых хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа плюс.

Новости. Я Бриана Грейс на Европе Плюс. Beautiful places. Ну, есть время прокатиться по всяким красивым местам. Надеюсь, этим вы и занимаетесь в майские праздники. Почему нет? Ну, все это под лучшую музыку, разумеется. Все будет еще красивее под лучшую музыку. Tokyo Hotel. Впереди у нас California Nights. И дождемся Ариана Гранде. Seven Rings на Европе Плюс.

Russian, Рауф Алехандро и Виски на Европе Плюс. Как бы напоминает о том, что до лета осталось всего ничего, буквально каких-то 20 дней, 20 майских отличных дней, так что проведем это время, конечно же, не скучно, под лучшую музыку. Продвигаемся далее вместе с группой «Моя Мишель», услышим новинку «На малиновой луне». И Зейн тоже с нами, «Die for me» через пару минут.

Yeah, blue shit.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: Всем большой привет. В Москве полночь.

всезнайка. Это Тедди Свимс прямо сейчас. Ну, Тедди точно всезнайка. Всезнайка в плане того, как написать цепляющий хит, который будет греметь по всей планете. Он в свое время лидировал в мировом Шазаме с историей Луз Контрол. И с этим треком в него тоже залетел, между прочим. Шикарная вещица. Всем большой привет и здрасте. Зовут меня Андрей Каесов. Нерабочий понедельник стартовал. Это реальность, это не иллюзия, с чем я, собственно говоря, всех и поздравляю. Больше хитов, больше музыки впереди. Иллюзия, Illusion, так называется трек Dua Lipa, который мы послушаем совсем скоро. Но прежде лови Алекса Уоррена с хитом Fever Dream здесь на Европе Плюс.

этого, то, возможно, вы бы знали сейчас Кайсу не как певицу, а как балерину. Да, девчонка до 15 лет этим занималась, ну а потом уже с головой ушла в музыку. Вот такая история. Ну и, кстати, уйти с головой в музыку можно в любом удобном месте, где есть умная колонка. Схема простая, достаточно сказать ей «включи Европу плюс» и все. Лучшие треки планеты заиграют для тебя в ту же секунду. Попробуй. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Russian Raw, Alejandro и Wizkid с классной новинкой «Понга» на подходе. Но прежде, встречайся не Фадера, D.O.D. и Poppy Bass, «Think About Us» здесь, на радиостанции номер один в России.

0: Ce zici, dragi, pastor, șemte second voice și say let me be. Hai și ne vorbesc de bandul BTS, hit on swing. Swim, но это далеко не все. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Stromae, Tokyo Hotel и многие-многие другие. Наслаждайся.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной? Реклама.
3: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

16-я строчка нашего фирменного чарта Еврохит Топ 40. Ваня Дмитриенко «Ртуть». Прямо сейчас классная тема от нашего хитмейкера, которая, как по мне, должна быть как минимум в горячей десятке. Если со мной согласен, то голосуй за эту историю на сайте europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. Если хочется поддержать кого-то другого, тоже welcome. Это, естественно, приветствуется, потому что именно ты влияешь на расположение звезд в хит-списке. У нас далее больше хитов и больше музыки, еще пара треков, за которые можно и нужно голосовать. Хиржали Сольта, Jamaican Bam Bam, а также Biberx и Faithless New Religion впереди. Дождись.

0: Лучший дебют The Second Voice – Let Me Be. Мощнейший взлет Али Фарбен – Body Talk. Лидеры – BTS – Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.

Украины, конечно же. Поэтому двигаться дальше будем, чтобы послушать еще больше хитов и еще больше музыки в других, не менее любимых стилях и жанрах. Да, за хип-хоп будут ответственны Френч Монтана и Макс Билови. Ever since you left me, I went deaf. Латино-поп-ритмы представит Рехаб и Пеликан. Насладимся вещицей Локко-Локко. А вот еще раньше не пропусти брак с Экстенс. Бас хаус хитом Paid to Exist. Оставайся в Европе Плюс и выбирай то, что нравится больше всего.

287 от 23 января 2012 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 2 часа ночи.

8 лет, а Доминик все это время не ждал, а действовал. Круто, круто. Больше кино, больше музыки впереди. Встречали его Николу Скода с треком Stay. Прежде ловит танцевальный ремикс на бессмертную классику от Рианы Unfaithful. А вот еще раньше не пропусти Зейна с суперхитом Die For Me здесь на Европе Плюс. Оставайся и наслаждайся.

принимать участие во всяких шоу уже в роли наставника или члена жюри. Этот год исключением не стал. Вот девчонка-наставник The Voice Kids в родной Германии. Круто. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Tokyo Hotel, Cindy Pop, ищите Love Who Loves You Back. Dave Attempts, хип-хоп история Rain Dance, все это на подходе. И обязательно дождемся изумительную дэнс-поп-новинку от Pnau и The Warning. Хитовая тема Tukarazon, Your Heart, впереди на Европе+. Никуда не уходи.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Много классной музыки впереди на Европе плюс. Ближайшие 30, вот лишь малая часть. С нами Боб Синклар и Кайзер с темой I Can't Wait. Чуть раньше встречаем Медузу с ухицей I Don't Wanna Go Home.

0: 30 не пропусти Maroon 5 и Cardi B, Араша, Хелена и многих других. Полетели.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.